стране облачно с прояснениями, местами дожди. В Бресте плюс 20, в Витебске, Гомеле и Могилеве 17 выше 0, в Гродно 19 градусов тепла. В Минске без осадков и до плюс 17. К этому часу все. Я Полина Войтихович. Бодрого утра!

0: реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
1: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Внимание! Большой концерт группы «Комната культуры».
6: Я лишь об одном прошу.
5: 26 мая. Дворец спорта.
6: Дай мне влюбиться в тебя.
7: 13+. Организатор «Дворец спорта». Телефон 203-27-33. Живой звук.
6: Бывал у нас, ссорили поезда, но мило с пустой вокзал.
5: При поддержке нового радио. Не пропусти.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас.

0: новом радио. Вопрос не в тему.
1: Доброе утро, 7 часов 37 минут на новом радио. Подводим итоги. Напомню, Маргарита пойдет на сыродельню. Мы отобрали самые крутые вопросы, которые присылали нам Вайбер и Телеграм. А Маргарита сейчас будет пытаться на них ответить. Итак, Маргарита, приехала на сыродельню сразу. Стало тебе интересно, как делают сыр.
2: Угу.
1: Заходишь туда, там так. Бесплатно все. Берешь какого-то фермера. Ну, фермера
2: делают, беру.
1: Ну, или сыродела. Ну,
2: давай, возьму фермера.
1: Сыродела. Фермер-сыродел. Ну, я не знаю, подходишь к нему, расскажите, как делается сыр. Он начинает. Сначала молоко очищают, нагревают, добавляют сыворотку.
2: Ну, перестань читать уже.
1: Ну, что ты?
2: Давай своими словами. Ты должен был подготовиться, Руслан.
1: То есть я таких слов не знаю, да? И сыродел на тебя смотрит и сразу задает вопрос.
3: Как отучить коллегу брать без спроса мои вещи?
2: Ну, нужно ему на рабочий стол поставить, положить куклу Вуду.
1: А, вот так.
2: И рядом иголочки, и сказать.
1: Еще раз.
2: Еще что-то пропадет.
1: Угу.
2: Первая иголочка идет в ход.
1: В пятую точечку.
2: Да.
1: Все, руки.
2: Ну, серьезно, если он мнительный, должно сработать.
1: Сработает, 100%. Все, сыродел показывает, как это все делается. Угу. Я уже, ладно, не буду читать, так и быть. Угу. Ты догадалась. Ну, и вот он так показывает, вот такой сыр получается. Угу. Маздам получается.
2: Угу.
1: Вкусный. А ты такая, а как сделать его дорогим? Он говорит, пойдем покажу.
2: Угу.
1: Есть специальное помещение, где он становится дорогим.
2: Где там плесени много, да?
1: Да, за полтора месяца, наверное, угу. Я не знаю. Ты заходишь туда... А там запах такой дорогой.
2: Сырный.
1: Сырно-дорогой.
2: Сырно-плесневый.
1: Да, да. И там молочница бегает.
2: Веселая, ну,
1: веселая, да. Ага. Подбегает к тебе и спрашивает.
4: Какую фразу произнесла бы ваша собака, если бы на пороге квартиры стоял тот самый Синер?
2: Он бы сказал, хозяйка, мне совершенно нечего надеть на вашу свадьбу. Заказывай на ВБшечке мне костюмчик, бабочка есть.
1: Это сказал бы Сиер. А Ланс бы сказал, че он такой худой? У тебя Ланс нормальный пацан, кстати.
2: Ланс у меня нормальный пацан? Нет, Ланс тоже сказал бы, Катя.

попавших в любовную сеть. Теперь он решил соблазнить последнюю женщину смерть, и смерть расстегнет свой корсаж.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7:45 столицы.
3: День фрилансера в России сегодня отмечается, и мы всех фрилансеров поздравляем с профессиональным праздником. Ну и заговорили, как вам работает, чем вы занимаетесь и так далее.
2: Пожалуйста. Мы будем звать вас фри.
4: 3 года назад уволилась из крупного банка с должности руководителя, ушла в самозанятые, в массажисты. Не жалею ничуть, появилось и свободное время, ушли все проблемы со здоровьем, денег зарабатывать стало намного больше, и без нервов. Ну, плюс дарим здоровье и расслабление людям.
2: Ну, видите, как прекрасно.
3: Работаю организатором пространства, занимаюсь созданием порядка в шкафах и системах хранения, а также проектированием мебели. Статус самозанятый уже 6 лет после рождения детей. Если необходимо организовать кого-то, выезжаю с чемоданчиком на место. Если проектирование, все делаю удаленно. С клиентами можно из любой точки связаться. А мне всегда было интересно, ну, суть потому, что вы работаете, и все у вас вот так по вашему рассказу складывается. Кто вот эти люди, которые говорят, а приезжайте ко мне и организуйте у меня порядок дома. Научите меня хранить вещи.
4: Огромное количество книг есть на эту тему.
3: Да, есть, и что, ну, раньше казалось это странным. Сейчас это уже не кажется
2: так странным. У людей, которых много вещей.
3: Ну, это не обязательно богатые люди, в том-то и дело.
2: Раньше я думал, что я сейчас не про богатых, а про много вещей. Ну, наверное, когда у тебя много вещей, когда у тебя маленькая квартирка.
4: Ты знаешь,
3: ну, вот наоборот, мне кажется, маленькую квартирку-то все разложить, развесить.
4: Так, чтобы все помещалось, да. С 2011 года, изучив продвижение в интернете, ушел на фриланс. Был ИП до 2020 года, потом самозанятым, и с августа 2025 опять ИП. Время работы сам планирую, отпуск никто не знает когда, но есть. Там тоже работаю, без самодисциплины не получится.
3: Я массажист-фрилансер. Работаю с разными клиентами и на дому, и выезжаю. Не всегда получается достойно заработать, но не жалуюсь.
2: Так я не понял. Ну, значит, достойно все, раз вы не жалуетесь.
3: Ну, не всегда получается, но человек в целом не жалуется.
2: А как понять, не всегда получается достойно заработать? Вот у вас массаж, допустим, стоит, ну, там, грубо говоря, 10 тысяч рублей, да?
3: Вряд ли так.
2: И вы... Хорошо, чтобы тебе было, чтобы вам было понятно, 1000 рублей.
3: 3.
2: Да. 1000 рублей, значит, стоит, и вы знаете, что вы едете за эту сумму. Как понять, ну, сумма же одна. На что вы еще рассчитываете?
3: Нет, вопрос просто, сколько у тебя...
2: Сколько заказов?
4: Заказов, да.
2: Это, ну, понятно.
3: Обычно хорошего мастера в любой сфере рекламируют, и сарафан работает, и у него...
2: Запись до ноября.
3: На месяц вперед.
4: 24 года работаю на заводе, и уже 18 лет имею подработку. Обеспечиваю бытовой райдер артиста, накрытие гримерных, сотни концертов, десятки фестивалей по стране. Работаю с несколькими концертными агентствами. Если зачитать мне райдер, с точностью могу сказать, что за группа. Особенно про наших.
2: Ну, это да, есть. Работали.

0: солнечных, заканчивая канцелярией. Им по 9 вот, и знаете, 7 лет.
1: Это все-таки другое, такая конкуренция, это да. Соперничество и так далее. Это вот к нашей теме оно все-таки... Это, мне кажется, я тоже с сестрой все время делил.
2: У меня дома по всей квартире расставлены 4 гитары на стойках, и никто из членов моей семьи не имеет права их трогать. Даже пыль с них протираю сам.
1: А если, ну, сынок, я не знаю, кто у вас из детей, ну, захотел играть?
2: Случайно, знаешь, вот взялся за гитару. Все, папа убьет.
0: Место за моим рабочим столом и вся компьютерная техника строго под запретом для всей семьи.
2: Я запрещаю всем трогать свою подушку. А что в ней такого особенного?
1: Ну, просто не трогай своими грязными руками подушку.
2: Это не позволяю никому брать нож, я повар.
0: А у меня есть любимая кружка, но вот парадокс, дочь тоже считает ее своей.
2: Терпеть не могу, когда берут мои музыкальные инструменты, особенно электрогитару. Просто не могу. Моя и все. Дорогая, привезена из Америки. Не люблю, когда лазают в моем телефоне и в моем ноутбуке. Про телефоны многие тут написали.
0: Мыло. Не люблю гели для душа, вот всякое такое вот. Моюсь только своим мылом, и не надо его трогать.
1: Ну да, чтобы там всякие волосы не были, да, чужие.
2: Убью, наверное, за свой, да, дорогой крем для лица. Мужу все равно, он может и пятки им помазать, и задницу.
1: Вы знаете, да, убейте.
2: У меня, вот, видимо,
1: такое обращение с дорогим кремом.
2: У меня, видимо, втулка от туалетной бумаги только моя. И в какой момент я все запретила, всем запретила ее трогать, не понимаю. Но все свято соблюдают это негласное правило и не трогают ее. Ей-богу.
0: Ну, слушайте, у меня то же самое. Это просто какой-то,
2: это, знаете,
0: я
2: как
0: не
2: с
0: знаю.
2: Недоеденной ложкой гречки все в кастрюле, мне, которая оставлена в холодильнике. Чтобы, не чтобы мыть. Ее не мыть.
0: А вот тут люди спрашивают, Гарри, про трусы считается?
2: Почему вы у меня спрашиваете? Если... У вас так принято,
1: это Яна у тебя спрашивает, а люди спрашивают вообще.
0: Люди спрашивают про трусы, да.
2: Многие возмущаются, как можно не давать, например, свою кружку пользоваться жене, а потом ложиться с ней в одну постель. Вот. 8.42 в Москве. У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение, что только ваше. Если в вашем окружении есть такие люди, собственники чего-то, то напишите, что это.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 46 минут в столице.
3: Мы заговорили о том, когда вы ревнуете к своим собственным вещам. Есть ли у вас такие вещи, которыми можете пользоваться в вашем доме только вы?
4: Жутко не люблю, когда берут мои столовые приборы. Также не могу терпеть, когда жена тащит еду с моей тарелки или съедает вкусняшки, которые сама же купила мне. Ну, купи в двойном размере.
2: А скажите, пожалуйста, вкусняшки, спасибо, да. Это понятно многим. А как у вас вот столовые приборы? Все одинаковые лежат, а одна алюминиевая вот вилка, она или ложка?
4: Я тоже об этом подумал.
2: Ваша?
4: Вот вы деревянной ложкой едите.
2: Или деревянная ложка вы едите.
3: Может быть, есть какая-нибудь, знаешь, особенно с гравировкой.
2: Ну, я и говорю.
4: Именная ложка.
3: Именная.
2: Понятно.
3: А у меня еще есть коллега, нельзя садиться на ее место на кухне и ставить ее... еду на ее полку в холодильнике. А над стулом ржет.
4: У меня у бабушки была личная пепельница, и не дай бог, кто ей воспользуется.
2: Ну, это святое, извините.
3: Мой рабочий стол, я там занимаюсь творчеством. Даже ребенок знает, что там трогать ничего нельзя, даже смотреть туда нельзя. Но муж этого не понимал и постоянно что-то трогал до того момента, пока не влез в смолу. Долго ее оттирал и остался ожог.
2: А муж-то остался у вас? Или исчез?
4: Как-то раз с одной из моих бывших поехали к ней на дачу на пару дней. Шашлычок, лямур и прочее. Каково же было мое удивление, когда она запретила мне ходить в дачный туалет и сама туда не ходила, потому что этот туалет был ее дедушки, и другим туда нельзя. А туалет классический, домик с дыркой в полу. А если приспичить, то берешь лопату и идешь в сад, копаешь ямку, делаешь свои дела и закапываешь. Это было очень давно и происходило...
2: Ну... Лютая дичь.
4: Лютая дичь, да.
2: Слушайте,
3: Ну, это своеобразно, конечно.
2: Это очень своеобразно. Но в моем детстве так было.
4: И в моем детстве никогда не...
2: Дед мне выкапывал под яблони.
4: Да?
2: Под яблони, да.
4: Не было. У нас был
3: дачный... Да ладно, вот серьезно, вы ходили по саду с лопатой?
2: Под яблони. Ну, мы не постоянно же гадили. Ну, захотел ты вот сейчас в туалет сходить?
3: Постоянно, не постоянно, но раз в день ты ходили в туалет.
2: У деда не было...

0: женщина про зайцев.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при

волшебною, косим трин траву. А дуби-колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: маяк.
1: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишья, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно.

охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно.

0: Охранять вашу жизнь и покой.
1: Аудиосторис.
2: Практически каждый десятый житель планеты встречает Новый год в одиночестве. По статистике, 75% женщин и 60% мужчин празднуют с семьей. Каждый пятый празднует с друзьями или коллегами, а 10% мужчин и от 5 до 7% женщин одни. Одиночество на Новый год часто пугает, вызывая тревогу о будущем. Но это шанс проанализировать год, переосмыслить приоритеты и спланировать цели. Примером может служить фильм «Отпуск по обмену» с Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Две героини остались на празднике в одиночестве, но им удается найти новые возможности и создать новогоднее чудо. Главное – научиться наслаждаться обществом самого себя и, конечно же, не забыть о подарке для самого главного человека – для себя.
1: Аудио-стори.

все случается, сердцу молча мается. Королям и золушкам нынче не до сна.

0: злопаснее. Он всячески способствовал тому, то есть он ходатайство писал, просил о связи. Ну, он писатель и большой круг очень общения.
1: Ходатайствовал. Неверно. Правильный вариант – ходатайствовал. Ударение в этом слове падает на первую «а» в суффиксе «атой». Кстати, во всех словах, где есть такой суффикс, ударение точно так же падает на «атой». Таких слов в русском языке не так уж много, но они есть. Соглядатай, завсегдатай, глашатай, ходатайство, ходатайство. Ну а мы переходим к следующему глаголу вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
2: Слушайте, ну ведь вот мы заговорили о масле, но нельзя не упомянуть хотя бы, так сказать, одним штрихом, что угар может быть, о котором мы сегодня, собственно, говорим, именно из-за некачественного масла.
3: То, что завод «Москвич», которому в прошлом году упомянул, кстати, исполнилось 80 лет, в общем, это серьезная дата.
1: Было сказано «упомянуть», «упомяну», но это неверно. Следует говорить «упомянуть», «упомяну». Ударение в этом глаголе ставится на последний слог. Далее мы слушаем и исправляем.
4: Запад проводит политику, когда вынуждают нас предпринять меры, абсолютно четко надеясь, что мы начнем договариваться.
1: Не предпринять, а предпринять. Здесь ударение опять же падает на последний слог. Хотя, например, в прошедшем времени ударение переползает как раз на второй слог. Предпринял. Предпринять, но предпринял. И мы остаемся в эфире программы «Сергей Стилавин и его друзья» и слушаем беседу ведущего с гостем Александром Романовым.
5: Ну, это просто был очень дефицитный товар. Все хотели полетать на этом самолете и все хотели...
6: Ну, конечно, всем хотелось колбаски и икры.
5: И начинают взимать за полет в Ту-144 4 специальный сбор, который называется «За скорость и комфорт».
1: Здесь с ударениями было все в порядке, но меня смутило слово «взимать», потому что так говорить не рекомендуется. Правильно, «взимать». С гласной «и» в первом слоге мы и пишем, и произносим это слово «взимать». На этом выпуск завершаю, и мы прощаемся с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
7: Спасибо. Училка против мейка.
8: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное, впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.

0: お送りしたのはマルタ、ドン・グルーシン、ハービー・メイソン、ラッキー・セブンでした。時刻は7時28分になります。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ、芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけでレストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノはスズキや各店でお買い求めください。
3: 暑くなってきたこの時期にぴったり、まるちゃんの飯田商店監修、湘南ゴールドの冷やし中華。麺は一口すすれば湘南ゴールドの爽やかな香りがふわっと広がる中細縮れ麺。スープにも湘南ゴールド果汁を使用し、キレのあるすっきりとした味わいに仕上げました。この時期にぴったりの爽やかな一杯をぜひお楽しみください。飯田商店監修、湘南ゴールドの冷やし中華、ぜひスズキや各店でお買い求めください。
4: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理により、すがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
5: На дорожном радио.
6: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
6: Визит Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время. Подготовка к нему практически завершена. Даты поездки будут скоро объявлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с 4-дневным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тем временем сейчас в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило центральное телевидение Китая, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу. Стороны должны быть партнерами, а не соперниками. По словам председателя КНР, нынешний год должен стать историческим и знаковым в развитии связи между двумя государствами. На Кубе прошли протесты из-за отключения электроэнергии. Как пишет Reuters, местные жители вышли на улицы после более чем 20 часов отсутствия света. Напомню, проблемы с электроснабжением на Кубе резко обострились в январе после того, как президент США пригрозил пошлинами за поставки нефти на остров. Как заявил министр энергетики Кубы, в настоящее время в стране полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута.
5: Россия.

0: В списке к законопроекту говорится, что, по данным МВД, составление протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления только одного протокола сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает, в пятницу в столице ожидается небольшой дождь. Днем температура до 21 градуса тепла, слабый ветер до 4 метров в секунду.
0: Музыки много, шансон один.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц...